Вольно славны вдали гукот магистрали, пунь лука квіти покрита. Сонце праží до стрех, дома добрý постřeh, трошку того бронзу нахита. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál, nádech, výdech, nádech,